катятся танки. Я забегаю в тупик, в тупике наркоман сидит в шезлонге и курит дрянь. Я вижу в его глазах свое отражение.

0: Наше радио. Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это

простить тех, кто мелок душою. Их обиды наполнят лужи грязью одною. Свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева, тут же ветер ворует то, что было потеряно. Он хватает, что попади, сильной лапой

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, ну а что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной, чтобы осенью стать в костре горящей листвой.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города

0: Наша реклама на 107FM.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
2: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Это навсегда. Наше радио. Это навсегда.

0: наше радио.
1: Все вокруг похоже, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически ничем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33 47 00.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 473.

поднять тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Музыка поколений.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100, без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07.

0: лето навсегда.
1: Включаю старый альбом и наполняется над медом.

Твое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

Женщина плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит,

0: наше. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и

0: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070, Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525, 2-565-525.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

мира. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
1: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100, без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник –

0: Наша реклама.
1: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
3: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши. Художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
5: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза нет в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза нет» центр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код города 47.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усл даут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00. ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
1: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сиропожа Народного. Украина, ИП 324-210-4035-495. 12+. Город Воронеж, 2026 год.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши. Художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет радио, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: девочки смеются.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
5: Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на «додопицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-1844. Сыктывка.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvea.ru.
5: Усилдаут. УГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
8: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00. ДКЖ. Билеты на сайте эйфория.про. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
5: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Роттена. Украина, ПП 124-210-4035-491. 12+. Город Воронеж, 2026 год.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
5: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
10: Ищете стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Москва подверглась самой крупной более чем за год атаке беспилотников минувшей ночью. С полуночи на подлете к городу был сбит 81 летательный аппарат. За сутки отражено 120 атак. Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод. Были ранены 12 сотрудников предприятия. Также повреждены 3 дома. В подмосковных Мытищах обломки дрона попали в строящийся дом. Погибли 2 человека. В результате попадания беспилотника в частный дом в Химках погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. 4 человека пострадали в результате прилетов Истрия. Еще в нескольких городах области фиксируются разрушения и возгорания жилых домов, но уже без пострадавших. В общей сложности силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 556 украинских беспилотников над российскими регионами. Падение обломков беспилотника было зафиксировано и на территории аэропорта Шереметьево. Авиагавань сообщила, что фрагменты находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. На месте работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности. Пострадавших разрушений в районе аэропорта нет. Ситуация в пассажирских терминалах оценивается как спокойная. В общей сложности за ночь более 200 рейсов Шереметьево было задержано и отменено. Часть прибывающих самолетов перенаправили в запасные аэропорты. Сейчас воздушный порт обеспечивает прием и отправку рейсов в соответствии со скорректированным планом полетов. Юбилейная 10-я российско-китайская экспо открылась в городе Харбин на севере республики. В нем принимают участие 16 российских регионов. Участников и гостей форума поприветствовал Владимир Путин. Обращение президента зачитал глава российской делегации Юрий Трутнев. Российский лидер оценил возросший масштаб мероприятия и подчеркнул, что экспо дает возможность для содержательного диалога сторон. Он добавил, что программа выставки отражает динамику отношений, партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином. Форум будет проходить с 17 по 21 мая. Его тема и стало доверие, сотрудничество, взаимная выгода. Алгоритм подбора лекарств от гипертонии по анализу ДНК создали российские ученые. Как сообщили в пресс-службе Сеченовского университета, разработка позволяет более точечно подбирать препараты и дозировку, исходя из индивидуальных генетических особенностей пациента. Это делает план лечения более персонализированным и эффективным. В перспективе данный алгоритм планируют расширить и на другие классы препаратов. Болгария стала победителем Евровидения. Страна впервые смогла занять первое место в этом конкурсе. Республику представила певица Дара с песней «Банга Ранга». Она набрала по итогам голосования 516 баллов. Отрыв от второго места составил более 170 баллов. Израильский певец Ноам Бетан и румынская артистка Александра Капитанеску заняли вторую и третью строчку соответственно. Также в топ-5 попали Австралия и Италия. Всего в финале выступили 25 стран. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП «Сибирь-Рожа» Нарготана. Украина, ПП-224-210-4035-490-12+. Город Воронеж, 2026 год.
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза нет в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походки. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код города 47.

Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

глазах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут, Угрюм 119-762-701-7147, город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 12+.
2: Нео Классик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: С новостями недели в студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Замгубернатор Игорь Лотков провел совещание по развитию строительной отрасли с участием министра строительства Артура Кулешова, представителей науки и бизнеса. Участники обсудили автоматизацию, стандартизированные подходы и уровень подготовки специалистов. Директор регионального центра компетенции Андрей Демидов сообщил о планах создать клуб «Территория производительности», где будут обсуждаться бережливые производства. А ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин поделился разработками по использованию искусственного интеллекта в строительстве. Также обсуждались тенденции китайского строительного рынка. Министр экологии и природных ресурсов области Наталья Ветер приняла участие в открытии Центра охраны рукокрылых «Нетопырь» на территории парка «Дельфин» проекта «Оно – наша природа», созданного при поддержке Президентского фонда природы. Директор организации Елена Шерстяных, первая в России, начавшая реабилитацию летучих мышей, рассказала, что за 7 лет работы спасено не менее 60 тысяч рукокрылых. Наталья Ветер подчеркнула, что открытие центра – невероятное подспорье для изучения климатических изменений и сохранения жизни тысячам диких животных, попадающих в городскую среду. В Кантемировке создали мемориальный комплекс воинам-водителям специальной военной операции, открытый в преддверии Дня Победы. Памятник появился на въезде в поселок у трассы Воронеж-Луганск. На постаменте установлен автомобиль КАМАЗ, а на мемориальных плитах высечены имена в память о более чем 90 воинах-водителей Московского военного округа, участвовавших в выполнении боевых задач в зоне СВО. В церемонии открытия приняли участие военнослужащие, представители органов власти, активисты, общественники и жители района. Две остановки общественного транспорта на Плехановской и Московском проспекте обновят за 156 миллионов рублей. Специалисты восстановят остановочные и посадочные площадки, заменят автопавильоны на более длинные и широкие, восстановят освещение. Работы должны выполнить до конца осени 2027-го. Остановки обновят в рамках проекта создания метробуса, способа организации существующих автобусных маршрутов с выделенными полосами. Первая линия метробуса пройдет от главного корпуса ВГУ до памятника Славы. В Воронежской области ищут подрядчика для разработки проекта и строительства реабилитационного корпуса Бутурлиновского детского дома-интерната. Начальная цена контракта – 322 миллиона рублей. Работу необходимо завершить до 1 декабря следующего года. Подрядчику предстоит построить реабилитационные и административно-бытовые комплексы, жилой блок и блок с тренировочной квартирой. В новом корпусе разместятся учебные мастерские, спортзал, тренажерный зал, кабинет ЛФК, театральные и музыкальные студии, кинозал, библиотека и компьютерный класс. Минсельхоз России запускает летнюю образовательную программу «Агросмена-2026» для школьников агротехнических классов, включая учащихся 7-10 классов из Воронежской области. В июле ребята проведут две 14-дневные смены в Калуге, где познакомятся с современными профессиями АПК, попробуют себя в роли генетиков, агрохимиков и биотехнологов. Заявки принимают до 26 мая. По итогам отбора лучшие кандидаты получат приглашение на программу. Это важный шаг подготовки кадров для сельского хозяйства региона. Это были новости недели.

0: Реклама на 107 FM.
1: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+. Спикеров, живые кейсы и нетворкинг, а также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города

0: Наша реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664. 62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-20. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
4: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой. Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей. Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
5: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Рогана. Украина, ПП 124-210, 4035, 491, 12+. Город Воронеж, 2026 год.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 24 мая в фирменных магазинах Агроэко купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от Агроэко с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
7: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: С новостями недели в студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Замгубернатор Игорь Лотков провел совещание по развитию строительной отрасли с участием министра строительства Артура Кулешова. Представители науки и бизнеса. Участники обсудили автоматизацию, стандартизированные подходы и уровень подготовки специалистов. Директор регионального центра компетенции Андрей Демидов сообщил о планах создать клуб «Территория производительности», где будут обсуждаться бережливые производства. А ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин поделился разработками по использованию искусственного интеллекта в строительстве. Также обсуждались тенденции китайского строительного рынка. Министр экологии и природных ресурсов области Наталья Ветер приняла участие в открытии Центра охраны рукокрылых «Нетопырь» на территории парка «Дельфин» проекта «Оно – наша природа», созданного при поддержке Президентского фонда природы. Директор организации Елена Шерстяных, первая в России, начавшая реабилитацию летучих мышей, рассказала, что за 7 лет работы спасено не менее 60 тысяч рукокрылых. Наталья Ветер подчеркнула, что открытие центра – невероятное подспорье для изучения климатических изменений и сохранения жизни тысячам диких животных, попадающих в городскую среду. В Кантемировке создали мемориальный комплекс воинам-водителям специальной военной операции, открытый в преддверии Дня Победы. Памятник появился на въезде в поселок у трассы Воронеж-Луганск. На постаменте установлен автомобиль КАМАЗ, а на мемориальных плитах высечены имена в память о более чем 90 воинах-водителей Московского военного округа, участвовавших в выполнении боевых задач в зоне СВО. В церемонии открытия приняли участие военнослужащие, представители органов власти, активисты, общественники и жители района. Две остановки общественного транспорта на Плехановской и Московском проспекте обновят за 156 миллионов рублей. Специалисты восстановят остановочные и посадочные площадки, заменят автопавильоны на более длинные и широкие, восстановят освещение. Работы должны выполнить до конца осени 2027-го. Остановки обновят в рамках проекта создания метробуса, способа организации существующих автобусных маршрутов с выделенными полосами. Первая линия метробуса пройдет от главного корпуса ВГУ до памятника Славы. В Воронежской области ищут подрядчика для разработки проекта и строительства реабилитационного корпуса Бутурлиновского детского дома-интерната. Начальная цена контракта – 322 миллиона рублей. Работу необходимо завершить до 1 декабря следующего года. Подрядчику предстоит построить реабилитационные административно-бытовые комплексы, жилой блок и блок с тренировочной квартирой. В новом корпусе разместятся учебные мастерские, спортзал, тренажерный зал, кабинеты ЛФК, театральные и музыкальные студии, кинозал, библиотека и компьютерный класс. Минсельхоз России запускает летнюю образовательную программу «Агросмена-2026» для школьников агротехнических классов, включая учащихся 7-10 классов из Воронежской области. В июле ребята проведут две 14-дневные смены в Калуге, где познакомятся с современными профессиями АПК, попробуют себя в роли генетиков, агрохимиков и биотехнологов. Заявки принимают до 26 мая. По итогам отбора лучшие кандидаты получат приглашение на программу. Это важный шаг к подготовке кадров для сельского хозяйства региона. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем с Леной Полихановой.
5: Воскресенье – радостный день, как поет Сергей Чегрогов. Надеюсь, у вас сегодня хорошее настроение и день проходит отлично, симпатично. В ближайшие два часа постараюсь поддерживать градус настроения на высоте. Полетели в новый час.
6: Воскресенье – радостный день, пусть исчезнет.

0: Реклама на 107 FM.
1: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
2: Неоклассик оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
5: Организатор концерта и реализация билетов и пассивного жанра. Украина, код 124-210-4035-491-12+. Год Воронеж, 2026 год.
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Выходной на нашем.

17 мая, а именно оно у нас сейчас на календаре отмечается день рождения Всемирной паутины. То, что мы сейчас называем как бы одним словом интернет, на самом деле это разные вещи, Всемирная паутина и интернет, но как бы сейчас все это переросло в такое более объемное глобальное слово интернет. В общем, именно в этот день, в 1991 году, был официально утвержден стандарт для страниц Всемирной паутины www. Полное название World Wide Web. Это системы взаимосвязанных веб-страниц, доступных через интернет. Перед этим электронная почта уже работала, люди свободно перекачивали данные, но без возможности серфить по интернету. Тогда компьютеры находились на удалении 500 километров друг от друга, по тем временам это было что-то невероятное, а всего-то 36 лет назад. В общем, чтобы вы понимали, интернет — это дороги, а Всемирная паутина — это транспорт и грузы, которые по ним движутся. Всемирная паутина состоит из миллионов веб-страниц, которые хранятся на различных серверах. Мы можем переходить между этими веб-страницами и, кликая на гиперссылки, которые их связывают, попадаем то в одно, то в другое место. Благодаря интернету и Всемирной паутине люди получили возможность работать, совершать покупки, оплачивать счета и все это, не выходя из дома, путешествовать, так сказать, на миллионы километров вдаль. Судя по статистике, большинство людей начинают свой день именно с интернета, ну а тогда создатели этого удивительного изобретения даже не предполагали, насколько их детище станет популярным.

0: 97, 98, 99.
1: Радио. Проверено временем.
2: Ну что, наше поздравление Воронежскому «Факелу». Поздравляем с удачным завершением сезона. Вчера «Факел» в матче заключительного тура разгромил ульяновскую «Волгу» со счетом 3-0. Жалко, конечно, что наши футболисты не стали победителями первой лиги в этом сезоне. «Факел» ведь на протяжении длительного времени лидировал, но не вполне удачно выступил на весеннем отрезке, растерял преимущество и в итоге занял второе место, поскольку при равенстве очков у московского клуба «Родина» лучше стать статистика в личных встречах. И, собственно, первое место и заняла эта самая столичная «Родина». Но «Факел» добился главного – возвращения в премьер-лигу. За один сезон напрямую огнеопасные вернулись в РПЛ. Так что в следующем сезоне будем болеть за наших в высшем дивизионе профессиональных клубов.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
5: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ТПЛ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
8: Выходной на нашем.

вчера людей с ума просто свели часы. Очереди, давка, полиция, слезоточивый газ и отмены продаж. Все это из-за самой громкой коллаборации года часов, которые совместно создали бренды Audemars Piguet и Swatch. Именно эти часы вызвали такой вот мировой ажиотаж. Если вы не в курсе, то вот швейцарский бренд часов Audemars Piguet, часы которого стоят десятки тысяч евро, решили сделать коллаб с бюджетной маркой Swatch, и все захотели сразу часы, как у миллионеров, за 400 евро. В Милане, Париже, Нью-Йорке и в других вообще столичных городах по всему миру люди начали занимать очереди в бутики за этими часами за несколько дней до старта продаж. Народ ставил стулья, палатки, спал прямо на тротуаре в очереди. Дело дошло до того, что полиция стала ограничивать все это безобразие, потому что это превращалось уже в какой-то лагерь беженцев за часами. В Арабских Эмиратах компания официально отменила запуск коллекции по соображениям безопасности. Крупнейший торговый центр мира, Дубай Молл, оказался переполнен людьми, желавшими купить новую модель часов. Но, конечно, подавляющее большинство из тех, кто стоял в очереди, не какие-то там невероятные ценители брендов Audemars Piguet и Swatch, не коллекционеры часов и даже не собирались носить их сами. Это люди, которые искали легких денег. Было два варианта заработать. Продать место в очереди, доходило до несколько сотен евро по стоимости. Ну и второе, самое главное, конечно же, перепродать непосредственно часы. В магазине они стоили от 385 евро, а перепродают их уже там от 1700 и до 4000 евро. В общем, нашествие случилось нереальное. Многие бутики закрылись по соображению безопасности. Применяли слезоточивый газ, чтобы разогнать эти толпы, поскольку там люди вообще дрались за место в очереди. Но самое смешное, что это же даже вот, ну, не совсем часы. Нет, они, конечно, часы, но носить на руке их нельзя. Они не наручные. Это часы-брелок, который можно, там, не знаю, на шею повесить, но это будет выглядеть все-таки довольно странно. Но вообще предназначено больше для сумок, потому что вот сразу же после старта продаж появилось фото сумок Hermès с брелками в виде, собственно, этих часов. И многие пишут, что если у вас нет сумки Hermès, то зачем вам вот эти вот Audemars Piguet, как вы собираетесь вообще их носить? В общем, доступный люкс снова оказался недоступным. Ну и так вот смотришь с вершины своего нищебродства на все это и думаешь, как хорошо, да, что над всем этим часовым ажиотажем ты можешь только посмеяться.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв Денис Петрович», ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Хочешь?

0: цветы обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-00-55.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русл Даут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио Воронеж представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике «Варикоза нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. «Варикоза нет». Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза нет» центр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Выходной на «На».

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: С новостями недели в студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Замгубернатор Игорь Лотков провел совещание по развитию строительной отрасли с участием министра строительства Артура Кулешова, представителей науки и бизнеса. Участники обсудили автоматизацию, стандартизированные подходы и уровень подготовки специалистов. Директор регионального центра компетенции Андрей Демидов сообщил о планах создать клуб «Территория производительности», где будут обсуждаться бережливые производства. А ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин поделился разработками по использованию искусственного интеллекта в строительстве. Также обсуждались тенденции китайского строительного рынка. Министр экологии и природных ресурсов области Наталья Ветер приняла участие в открытии Центра охраны рукокрылых «Нетопырь» на территории парка «Дельфин» проекта «Оно – наша природа», созданного при поддержке Президентского фонда природы. Директор организации Елена Шерстяных, первая в России, начавшая реабилитацию летучих мышей, рассказала, что за 7 лет работы спасено не менее 60 тысяч рукокрылых. Наталья Ветер подчеркнула, что открытие центра – невероятное подспорье для изучения климатических изменений и сохранения жизни тысячам диких животных, попадающих в городскую среду. В Кантемировке создали мемориальный комплекс воинам-водителям специальной военной операции, открытый в преддверии Дня Победы. Памятник появился на въезде в поселок у трассы Воронеж-Луганск. На постаменте установлен автомобиль КАМАЗ, а на мемориальных плитах высечены имена в память о более чем 90 воинах-водителей Московского военного округа, участвовавших в выполнении боевых задач в зоне СВО. В церемонии открытия приняли участие военнослужащие, представители органов власти, активисты, общественники и жители района. Две остановки общественного транспорта на Плехановской и Московском проспекте обновят за 156 миллионов рублей. Специалисты восстановят остановочные и посадочные площадки, заменят автопавильоны на более длинные и широкие, восстановят освещение. Работы должны выполнить до конца осени 2027-го. Остановки обновят в рамках проекта создания метробуса, способа организации существующих автобусных маршрутов с выделенными полосами. Первая линия метробуса пройдет от главного корпуса ВГУ до памятника Славы. В Воронежской области ищут подрядчика для разработки проекта и строительства реабилитационного корпуса Бутурлиновского детского дома-интерната. Начальная цена контракта – 322 миллиона рублей. Работу необходимо завершить до 1 декабря следующего года. Подрядчику предстоит построить реабилитационные административные бытовые комплексы, жилой блок и блок с тренировочной квартирой. В новом корпусе разместятся учебные мастерские, спортзал, тренажерный зал, кабинеты ЛФК, театральные и музыкальные студии, кинозал, библиотека и компьютерный класс. Минсельхоз России запускает летнюю образовательную программу «Агросмена-2026» для школьников агротехнических классов, включая учащихся 7-10 классов из Воронежской области. В июле ребята проведут две 14-дневные смены в Калуге, где познакомятся с современными профессиями АПК, попробуют себя в роли генетиков, агрохимиков и биотехнологов. Заявки принимают до 26 мая. По итогам отбора лучшие кандидаты получат приглашение на программу. Это важный шаг в подготовке кадров для сельского хозяйства региона. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем с Леной Плехановой.

Как-то вот так удачно сложилось, что сегодня воскресенье, и именно сегодня народный праздник День Баклушника. Так что не просто так можно сегодня баклуши бить, то есть заниматься ничего не деланием. А бездельничать можно по поводу Дня Баклушника. Забавно, конечно, что в реальности бить баклуши не так уж и просто. Баклушами назывались заготовки для деревянных ложек, там, деревянных мисок, ну и прочей домашней утвари. Вот пойди сейчас, да, без должного умения и сноровки, сделай из чурочки, из бревнышка какую-нибудь ложку или миску. Но тогда в старину считалось, что долбить бревнышко и дурачок может, и эту работу доверяли подмастерьям. Поскольку процесс считался пустяковым, несерьезным, родилось и выражение «бить баклуши». Так что сегодня, если и делать что-то, то что-нибудь незамысловатое, ибо нынче день баклушника. –

конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир.

0: Топ-тор.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Выходной на нашем.

0: это навсегда.
1: Британские ученые, как всегда, вообще самые распрекрасные ученые в мире, на прошедшую неделю подбросили результаты в очередного исследования и сообщили, что при работе на даче риск депрессии заметно снижается. Такая вот сельскохозяйственная физическая активность также уменьшает тревожность и подавляет приступы психоза. Утверждают, что работа в огороде снижает риск депрессии на 23%. При этом результаты изыскания оказались одинаковыми для мужчин и женщин и для разных вообще возрастных групп по всему миру. Так что, если вы копаетесь на грядках или планируете этим заняться в ближайшее время, то знайте, что все вообще на пользу. Вот получается, что бабушка в детстве, когда меня отправляла окучивать картошку или там, не знаю, сорняки полоть, это она вот такие профилактические меры принимала, чтобы ребенок рос не депрессивным. Ну, что, профигачишь, бывало, да, там, вот эту вот длиннючую грядку туда, потом обратно, и ничего вообще, бодрый, весел. Правда, с тех пор меня в огород не затянешь. Прививка от любви вообще к сельскохозяйственным работам, к тяпке, сделанная в детстве, мне кажется, как-то работает до сих пор.

На прошедшей неделе на рынках и в наших овощных ларьках случился завоз такой массовой клубники. Можно сказать, что клубничный сезон уже стартовал. Краснодарскую как бы ягоду уже продают на картонках, на вот этих вот рядом с контейнерами. Написано продавцами ручкой так гордо «Кубань!» восклицательный знак. Мне вообще попалась вполне такая симпатичная на вкус, нормальная такая садовая клубника, уже настоящая, не пластиковая. Массовая. Цены, конечно, не бюджетные. Клубника сейчас где-то там по цене килограмма свинины. Но все равно старт ягодного сезона – это замечательно, это прекрасно. Тем более, что где клубника, там и шампанское. Нет, это я не пропагандирую, не намекаю, шучу, конечно. Сами ягоды тоже радуют сами по себе. Но ждем, когда пойдет наша воронежская, чтобы прям вот от грядки до прилавка буквально один шаг.

Радость дается, чтобы ею делиться. На фоне неба классические фасады, а мы попадаем в засаду. Они выбегают из-за церквушки, похоже, за нами следили веками. Все

0: давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота, пока не сломали.

Остальные ворота, прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски, рано проснусь и покину постель я. А дыхание останется ровным, уж если случится с нами веселье.

0: Наша реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
5: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Выходной на наш.

0: радио. Проверено временем.
1: На прошедшей неделе в России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни. Итак, что надо делать, чтобы быть относительно здоровеньким? Давайте вообще загибать пальцы, что из рекомендованной методички лично вы выполняете. Первое. Выпивать стакан холодной воды, точнее, наоборот, не холодной, комнатной температуры или слегка теплой сразу же после пробуждения. Но тут еще есть, что каждый час нужно пить 2-3 глотка воды, а за 20-30 минут до еды 100-150 миллилитров тоже водички в себя пропускать. Но давайте хотя бы уж, ладно, просто стакан воды комнатной температуры или слегка теплый с утра. Есть или нет? Второе. Утренняя медитация или дыхательные упражнения. Интересно, что вот не зарядка, да, как мы все привыкли, встал, сделай зарядку, хотя, может быть, это совмещенная какая-то история, но слова «зарядка» там нет. Именно вот такие дыхательные упражнения. Третье. Завтракать следует через час после пробуждения. В идеале это период с 7 до 9 часов утра. И утренний прием пищи должен быть самым плотным из всех. Порядка 30-40% из всего объема пищи, которые планируете съесть в течение дня. Утром, то есть так плотненько-плотненько надо есть. Так, дальше едем. Четвертое. Следует ходить не менее 7000 шагов в день. Это 30-50 минут чистой ходьбы. Рекомендуется использовать лестницы вместо лифта, ну и вставать, прохаживаться каждый час, если работа сидячая. Пятое. Вечерняя прогулка перед сном. 20 минут. Шестое. Вести дневник благодарности. Написать 3 пункта перед сном, кого и за что хочется сегодня поблагодарить. Ну и седьмое. Спать нужно от 7 до 9 часов. При полной темноте в спальне температура в помещении должна составлять 18-20 градусов. Но это если коротко, там еще какие-то есть более мелкие штуки, но это такие основные пласты. Вот признавайтесь, у кого получилось загнуть больше пальцев, чем на одной руке. У меня, конечно же, нет. Думаю, что у большинства примерно так же, потому что работающим людям вообще сложно соблюдать вот прям все вот эти вот условия для здорового образа жизни. Хотя, мне кажется, я знаю одного человека из всех моих многочисленных друзей и знакомых, который точно вот 6 пунктов, наверное, соблюдает из этих 7. Может, кстати, и дневник благодарности ведет, просто я об этом не знаю. Здоров ли он физически? Ну, как будто бы да. По крайней мере, там не жаловался и больным никогда не видела. Но, честно говоря, жуткий зануда. Ладно, не будем углубляться во всю эту историю. Вообще вспоминается старый анекдот про такого вот человека, который соблюдает все вышеперечисленные, условно говоря, правила. И спрашивает он у батюшки, правильно ли я, батюшка, живу? А тот ему отвечает, правильно, сын мой, но зря. Вот, желаю, короче, вам быть здоровенькими и жить при этом не зря. С вами была Лена Плеханова. Услышимся уже теперь завтра в 11 часов утра на нашем радио, как обычно, в программе «Радио Кафе Маяковский». Мы с Кариной Бариновой будем с удовольствием вас ждать, ну и поднимать настроение в силу своих сил и возможностей. Всем пока-пока и хорошего продолжения воскресенья.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
4: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+, генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-губерния.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
8: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сеть салонов красоты «Форма», когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47, код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Выходной на нашем.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Ключевой темой беседы стала подготовка предстоящего визита российского лидера в Астану. Он прибудет в столицу Казахстана для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, который будет проходить 28 и 29 мая. Кроме того, Путин поздравил Токаева с днем рождения. Глава государства отметил, что казахстанский лидер завоевал уважение соотечественников и международный авторитет. Си Цзиньпинь отметил расширение сотрудничества России и Китая. В приветственном слове к участникам российско-китайского экспо в Харбине председатель КНР подчеркнул, что углубление двустороннего партнерства приносит плодотворные результаты. Китайский лидер добавил, что форум даст возможности для упрощения ведения бизнеса и станет площадкой для усиления всестороннего взаимодействия и обеспечения социально-экономического роста обеих стран. Экспо будет проходить с 17 по 21 мая. Детский лагерь в Ростовской области получил повреждения в ходе беспилотной атаки. Обломки дрона упали на крышу одного из строений оздоровительного комплекса «Спутник», сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он добавил, что возгорания нет, никто из отдыхающих работников лагеря не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы. Украинская беспилотная атака в ночь на 17 мая стала самой массовой в этом году. Средства противовоздушной обороны сбили 556 дронов. Японский разработчик игр Konami объявил об окончательном уходе с российского рынка. С 15 июня компания прекратит оказывать услуги игрокам из России и Белоруссии. Эксперт киберспортивной команды Geltech Cyber Team Михаил Пименов в беседе с Национальной службой новостей объяснил, что действующие игроки найдут способ обхода ограничений.
3: Мы не первый день наблюдаем, что какие-то компании ограничивают свою деятельность на российском рынке. И со стороны игроков всегда находятся какие-то способы обхода. Это могут быть и зарубежные аккаунты. Если это связано со сложностями оплаты, существует много разных посредников, которые позволяют это сделать, либо купить существующие ключи, либо внести оплату на платформу, которая не принимает российские платежные средства. Поэтому во многом для текущих игроков вряд ли сильно много что-то поменяется.
2: Компания Konami известна сериями Castlevania, Silent Hill и футбол и другими играми. Сразу два альпиниста в один день установили новые мировые рекорды подъема на Эверест. Непалец Ками Рита покорил высочайшую вершину мира в 32-й раз. Он обновил рекорд, который сам же и установил год назад. До восхождения 55-летний альпинист намекнул в соцсетях, что это может быть его последний подъем. Альпинистка Лакпа Шерпа достигла вершины уже в 11-й раз, больше, чем любая другая женщина в мире. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Светы Оптор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Внимание! В садовом центре Диантус рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-0410.
3: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
4: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290-0707. Код города.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

0: Растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
1: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru.
4: Усилда от Украины 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 12+.
5: Художественный музей имени Крамского и наше радио Воронеж представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
6: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
4: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Рогана. Украина, ПП-124-210-4035-495-491. 12+. Город Воронеж, 2026 год.
7: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
10: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
12: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Наши новости.
2: С новостями недели в студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Замгубернатор Игорь Лотков провел совещание по развитию строительной отрасли с участием министра строительства Артура Кулешова, представителей науки и бизнеса. Участники обсудили автоматизацию, стандартизированные подходы и уровень подготовки специалистов. Директор регионального центра компетенции Андрей Демидов сообщил о планах создать клуб «Территория производительности», где будут обсуждаться бережливые производства. А ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин поделился разработками по использованию искусственного интеллекта в строительстве. Также обсуждались тенденции китайского строительного рынка. Министр экологии и природных ресурсов области Наталья Ветер приняла участие в открытии Центра охраны рукокрылых «Нетопырь» на территории парка «Дельфин» проекта «Оно – наша природа», созданного при поддержке Президентского фонда природы. Директор организации Елена Шерстяных, первая в России, начавшая реабилитацию летучих мышей, рассказала, что за 7 лет работы спасено не менее 60 тысяч рукокрылых. Наталья Ветер подчеркнула, что открытие центра – невероятное подспорье для изучения климатических изменений и сохранения жизни тысячам диких животных, попадающих в городскую среду. В Кантемировке создали мемориальный комплекс воинам-водителям специальной военной операции, открытый в преддверии Дня Победы. Памятник появился на въезде в поселок у трассы Воронеж-Луганск. На постаменте установлен автомобиль КАМАЗ, а на мемориальных плитах высечены имена в память о более чем 90 воинах-водителей Московского военного округа, участвовавших в выполнении боевых задач в зоне СВО. В церемонии открытия приняли участие военнослужащие, представители органов власти, активисты, общественники и жители района. Две остановки общественного транспорта на Плехановской и Московском проспекте обновят за 156 миллионов рублей. Специалисты восстановят остановочные и посадочные площадки, заменят автопавильоны на более длинные и широкие, восстановят освещение. Работы должны выполнить до конца осени 2027-го. Остановки обновят в рамках проекта создания метробуса, способ организации существующих автобусных маршрутов с выделенными полосами. Первая линия метробуса пройдет от главного корпуса ВГУ до памятника Славы. В Воронежской области ищут подрядчика для разработки проекта и строительства реабилитационного корпуса Бутурлиновского детского дома-интерната. Начальная цена контракта – 322 миллиона рублей. Работу необходимо завершить до 1 декабря следующего года. Подрядчику предстоит построить реабилитационные административно-бытовые комплексы, жилой блок и блок с тренировочной квартирой. В новом корпусе разместятся учебные мастерские, спортзал, тренажерный зал, кабинет ЛФК, театральные и музыкальные студии, кинозал, библиотека и компьютерный класс. Минсельхоз России запускает летнюю образовательную программу «Агросмена-2026» для школьников агротехнических классов, включая учащихся 7-10 классов из Воронежской области. В июле ребята проведут две 14-дневные смены в Калуге, где познакомятся с современными профессиями АПК, попробуют себя в роли генетиков, агрохимиков и биотехнологов. Заявки принимают до 26 мая. По итогам отбора лучшие кандидаты получат приглашение на программу. Это важный шаг к подготовке кадров для сельского хозяйства региона. Это были новости недели.
0: Наше радио. Так звучит наша

0: повтор.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
3: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 47.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM.
1: Наша погода.
2: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
5: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН». Главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
6: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций, 50+ спикеров, живые кейсы и нетворкинг, а также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
7: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
9: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал позитивным сдвигом активное обсуждение в Европе необходимости диалога с Россией. Пресс-секретарь президента отметил, что европейские чиновники могут связаться с Владимиром Путиным по телефону, если захотят. Он выразил надежду на практичный подход европейцев и заверил, что Москва готова к диалогу. Песков также усомнился в том, что глава евродипслужбы Кая Каллас сможет выступить в качестве возможного посредника. Ранее она раскритиковала предложенную Путиным кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и заявила, что могла бы вести переговоры сама. Пожар произошел в районе атомной электростанции Барака на западе Объединенных Арабских Эмиратов. Объект загорелся из-за атаки беспилотника, говорится в заявлении Центра по чрезвычайным ситуациям Абу-Даби. Возгорание произошло в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра, а пострадавших не сообщается. Отмечается, что угрозы радиационной безопасности нет, все энергоблоки работают в обычном режиме. Эту информацию также подтвердило Международное агентство по атомной энергии. Принадлежность летательного аппарата, атаковавшего территорию станции, не указывается. Российские ученые разработали сервис для распознавания вредоносного контента в сети. Он автоматически выделяет недостоверную, потенциально опасную и нежелательную информацию в интернет-публикациях. Созданием модели занимались сотрудники Московского технического университета связи и информатики. Разработка объединяет классические лингвистические методы с нейросетевым подходом. За счет этого достигается высокая точность анализа текстов. В дальнейшем создатели сервиса планируют совершенствовать модели машинного обучения, расширять словарь анализа и повышать точность классификации контента. Около 18 тысяч компаний закрылись в Карловых Варах из-за оттока россиян за последние 6 лет, следует из статистических данных. С 2020 года количество туристов из России на курортах данного региона Чехии снизилось на 93%. До пандемии город посещали более 80 тысяч россиян, а в 2025 году чуть более 6 тысяч. В связи с этим многим санаториям приходилось перепрофилироваться или вовсе закрываться. Власти города еще несколько лет назад жаловались на сокращение числа российских туристов, которые были главными клиентами чешских курортов. В Роскачестве дали рекомендации по выбору ранней клубники. Главный ориентир – запах. Слабый аромат или его полное отсутствие может быть признаком недоспелости. Если плод зрел на грядке, а не во время транспортировки, у него будет ярко выраженный земляничный запах. Листья у качественной клубники должны быть зелеными, свежими и упругими. Сама ягода должна быть равномерного цвета, сухой, гладкой и упругой, без потемнений, вмятин и признаков загнивания или плесени. Эксперты советуют обращать внимание на размер плодов. Если он одинаковый, вся партия принадлежит к одному сорту, значит, урожай не перекладывали и старый в тару несколько раз. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: Наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Улететь на МиГ-25. Улететь на МиГ-25. Улететь на МиГ-25. Улететь на МиГ-25.
1: Наше радио здесь.

0: наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Цветный обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут. Украин 119-762-701-77-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Neo Classic Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
3: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец «Васильчуки Ресторан Групп» Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
4: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
5: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
6: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сиропожа Народова. Украина, ПП-324-210-4035-490-1. 12+. Город Воронеж, 2026 год.
7: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агрейко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: С новостями недели в студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Замгубернатор Игорь Лотков провел совещание по развитию строительной отрасли с участием министра строительства Артура Кулешова, представителей науки и бизнеса. Участники обсудили автоматизацию, стандартизированные подходы и уровень подготовки специалистов. Директор регионального центра компетенции Андрей Демидов сообщил о планах создать клуб «Территория производительности», где будут обсуждаться бережливые производства. А ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин поделился разработками по использованию искусственного интеллекта в строительстве. Также обсуждались тенденции китайского строительного рынка. Министр экологии и природных ресурсов области Наталья Ветер приняла участие в открытии Центра охраны рукокрылых «Нетопырь» на территории парка «Дельфин» проекта «Оно – наша природа», созданного при поддержке президентского фонда природы. Директор организации Елена Шерстяных, первая в России, начавшая реабилитацию летучих мышей, рассказала, что за 7 лет работы спасено не менее 60 тысяч рукокрылых. Наталья Ветер подчеркнула, что открытие центра – невероятное подспорье для изучения климатических изменений и сохранения жизни тысячам диких животных, попадающих в городскую среду. В Кантемировке создали мемориальный комплекс воинам-водителям специальной военной операции, открытый в преддверии Дня Победы. Памятник появился на въезде в поселок у трассы Воронеж-Луганск. На постаменте установлен автомобиль КАМАЗ, а на мемориальных плитах высечены имена в память о более чем 90 воинах-водителей Московского военного округа, участвовавших в выполнении боевых задач в зоне СВО. В церемонии открытия приняли участие военнослужащие, представители органов власти, активисты, общественники и жители района. Две остановки общественного транспорта на Плехановской и Московском проспекте обновят за 156 миллионов рублей. Специалисты восстановят остановочные и посадочные площадки, заменят автопавильоны на более длинные и широкие, восстановят освещение. Работы должны выполнить до конца осени 2027-го. Остановки обновят в рамках проекта создания метробуса, способ организации существующих автобусных маршрутов с выделенными полосами. Первая линия метробуса пройдет от главного корпуса ВГУ до памятника Славы. В Воронежской области ищут подрядчика для разработки проекта и строительства реабилитационного корпуса Бутурлиновского детского дома-интерната. Начальная цена контракта – 322 миллиона рублей. Работу необходимо завершить до 1 декабря следующего года. Подрядчику предстоит построить реабилитационный и административный бытовой комплексы, жилой блок и блок с тренировочной квартирой. В новом корпусе разместятся учебные мастерские, спортзал, тренажерный зал, кабинеты ОФК, театральные и музыкальные студии, кинозал, библиотека и компьютерный класс. Минсельхоз России запускает летнюю образовательную программу «Агросмена-2026» для школьников агротехнических классов, включая учащихся 7-10 классов из Воронежской области. В июле ребята проведут две 14-дневные смены в Калуге, где познакомятся с современными профессиями АПК, попробуют себя в роли генетиков, агрохимиков и биотехнологов. Заявки принимают до 26 мая. По итогам отбора лучшие кандидаты получат приглашение на программу. Это важный шаг подготовки кадров для сельского хозяйства региона. Это были новости недели.
0: Наше радио. Так звучит наше.

0: уже все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Добрый день, друзья, здравствуйте. Это литературно-рассудительно обсуждаемо философско-культурологически...
3: Философско-ироническая программа.
2: Программа «Наше все», «Нескучные поэты».
3: Да.
2: Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Здравствуйте, друзья.
3: Здравствуйте.
2: Сегодня мы хотим поговорить, а почему бы нет, у нас есть с вами час, и давайте обсудим тему влюбленность, Ольга.
3: Давайте.
2: Как вы относитесь к теме влюбленности? Как часто вы туда можете? Как часто вы вообще влюбляетесь?
3: Вообще, вы знаете, у меня есть такой золотой стандарт.
2: В любви?
3: Нет, золотой стандарт по влюбленностям.
2: Ага, еще интереснее, так.
3: Вообще вот лучше всего я себя чувствую, я так заметила, когда я влюбляюсь где-то раз в полгода.
2: Ага.
3: Вот.
2: Чаще нет, как-то дискомфортно.
3: Чаще не очень и реже. Уже какой-то застой какой-то такой, знаете, энергия должна как-то новая. Это же обновление своего рода.
2: Конечно.
3: Влюбленность – это обновление. Ты как будто бы вот раз и сменил линзу, ты меняешь ракурс, ты становишься другим человеком. На время ты становишься другим человеком, и это прекрасно. При этом не обязательно, чтобы этого что-то выливалось.
2: Абсолютно, конечно, да.
3: Да, это такое обновление. Вот. Ну, а для нас, творческих людей, мы же вообще немножко извращены, извращенцы в том плане, что мы это сублимируем.
2: Говорите о себе. Я вполне нормально. Я по законодательству Российской Федерации люблю.
3: Да, я имела в виду, что мы иногда используем это чувство в каком-то смысле для...
2: Ну, для подпитки.
3: Да, для подпитки своего...
2: Это правда.
3: ...творчества. Вот. В то время, когда нормальные люди хотят быстрее как-то утолить эту жажду, да, ты иногда ее вот так вот
2: пьешь
3: прям...
2: Пьешь мелкими глотками.
3: Прям специально вот так отодвигаешь, да,
2: ага.
3: И говоришь, так-так-так, сейчас еще не время, а вдруг хуже будет?
2: А вдруг хуже будет?
3: А сейчас же хорошо все.
2: Да, и потом же, мы же давно придумали такое понятие, как френд-зона. Посиди, милый, там, а я сейчас подумаю.
3: Ну вот, так это ты себе сам причем говоришь.
2: Ты себе сам?
3: Сам. Ты себе говоришь, да, посиди-ка ты, пожалуйста, пока в отдалении, потому что...
2: Ага. Как вам кажется, как это на другого человека действует? Вот если вы, допустим, в кого-то влюбились, Ольга, вас это подпитывает, а он должен быть в курсе или как бы пусть мучается самостоятельно и пусть сам там выбарахтывается?
3: Нет, ну это уже там по ситуации, как если... Если он какой-то сделает шаг навстречу, дальше уже будет видно. А пока если не делает, то зачем провоцировать?
2: То есть вы, допустим, влюбились, но вы ждете все равно, чтобы ваш адрес в вашу сторону сделали первый шаг, Ольга?
3: Ой, вы знаете...
2: Это сложная жизнь, да, это сложный вопрос, это сложное шоу, наше все.
3: Я скажу, немножко другая ситуация. Мне, может, человек нравится.
2: Так.
3: То есть без всяких сигналов, вот просто нравится, это сразу. Но для того, чтобы я влюбилась, мне нужно уже увидеть, что в меня влюблены. Вот... Если я вижу влюбленные глаза, то вот это для меня такой какой-то, я не знаю, включается сигнал, и я влюбляюсь в ответ уже, да.
2: То есть это вас как на семафоре, допустим, да, загорается зеленый свет,
3: да,
2: и вы тогда поехали. А если нет, то вы стоите, хлопаете глазами, считаете мух.
3: Не хлопаю глазами, просто у меня даже это чувство, оно до конца вот не включается. То есть, да, симпатия есть, но для того, чтобы влюбиться, то есть я влюбляюсь ответно, да.
1: Наше радио.

0: пятый обтор.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 24 мая в фирменных магазинах Агроэко купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от Агроэко с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
3: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Сеть салонов красоты «Форма», когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47, код города 473.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: уже все. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, нескучные поэты и наше все обсуждаем сегодня влюбленность. Ольга, задайте мне несколько вопросов, пожалуйста, касательно мужской влюбленности. Я хотел бы на них ответить с точки зрения мужчины, поэта и пожившего мужчины-поэта.
1: А скажите, у вас...
0: Последняя будет очень плохая.
1: Скажите, а у вас вот эти три ипостаси, мужчина-поэт и мужчина-поживший поэт, это все разные?
0: Абсолютно разные.
1: Разные Дмитрии.
0: Абсолютно разные Дмитрии. Мужчина, он просто рациональный, он денег пытается заработать, он пытается взять, обеспечить себе уют и быт, потом появляется поэт. Это, ненавижу его, лучше всех он. Он самый умный, самый красивый, самый классный, им восторгаются женщины, он легко пишет стихи, и мужчина, поживший поэт,
1: так,
0: не получивший, скажем так, все гранты литературные, литературные премии, Нобелевку по той же литературе, он такой, он становится более циничный, он ценит каждое свое слово, он не просто так, он тут, я если прочту вам строчку, то только свысока и вот так сделаю. Да, это тоже, да.
1: То есть у вас даже не раздвоение, а расстроение, да, такой личности?
0: Я думаю, у всех так, мне кажется.
1: Ну вот скажите, Дмитрий, да. Вот вы, допустим, влюбились. И что дальше происходит?
0: Я начинаю делать самое важное в этой жизни, я начинаю делать глупости.
1: Так.
0: Абсолютно. Если раньше я потом сел, думал, нафига ты это что-то делаешь? Ну вот зачем? Что ты? Господи,
1: а например,
0: зачем?
1: Можете пример привести?
0: Ну, допустим, работаю я, как все знают, в районе Октябрьского поля. А иногда мне хотелось поехать прогуляться куда-нибудь на Выхино. Просто чтобы там встретиться. Потому что там она живет, и там мне хотелось с ней встретиться.
1: Допустим.
0: Я живу в Одинцове, работаю. Благо, одна ветка. Потому что с пересадками я мог бы не доехать. Вот, это очень долго пересаживаться. Вот, поэтому вот зачем это происходит, и тебе все равно. И 30 километров для, в общем, бешеной собаки – это не крюк. Вот, тебе хочется помогать, хочется делать глупости. Ты не видишь ничего вокруг. И это, наверное, прекрасное чувство. Очень часто разрушающее чувство, поскольку все мы уже взрослые люди. У всех у нас там есть своя жизнь и свой бэкграунд. И очень часто, просто заставляет тебя перестроиться заново. Там берет и твой фундамент переделывает. И думаешь, а вот, ой, а надо ли мне это? Ну, нормально стоял сарай. Ну, нормально там, ну, хрюшки бегали иногда там. Вот, а как-то... А тут приходится брать и переделать. Но это хорошее чувство.
1: Хорошо, помимо того, что вы начинаете делать глупости, что дальше? Ну, как вариант.
0: А дальше... Ой, как интересно. А дальше это либо развивается в любовь, либо заканчивается глупостями.
1: Это должно от кого исходить?
0: Ну, как-то сложится все. Как-то вот как-то звезды, я не понимаю, время года, деньги на поездку.
1: А вы понимаете, мужчины, что вы с нами
0: лень,
1: делаете?
0: Чистые носки.
1: У вас там как-то должно все сложиться. Женщина бедная.
0: У меня как-то сломалась бритва, и я не поехал на свидание только потому, что половину лица сбрила, половину сломалась. И я сказал, говорю, извини, дорогая, я не могу.
1: И вы больше не виделись.
0: Не виделись больше, да. Мне что-то так сложилось. Думаю, ну, не судьба. Ага. Понимаешь? Но я это всегда называю любовь навсегда. Это когда ты можешь идти по городу и просто увидеть глаза, влюбиться, и тебе же не важно, кто это, что это, зачем это. Ты никогда не пойдешь знакомиться. Ты просто вот какой-то образ увидел, и все. И ты идешь, все в голове нарисовал там что-то, ты-ды-ды-ды-ды. Вот фигак-фигак, рассказ
1: какой-нибудь
0: получился.
1: Ну, кстати,
0: у меня
1: было такое в 5 лет. Я влюбилась с первого взгляда в мальчика.
0: Как вы сейчас просто перечеркнули все 50 лет моей жизни своим 5-летием. Итак, друзья, мы обсуждаем влюбленность и то, что женщины и мужчины не то, что с разных планет. Мы, походу, прям просто по разную сторону горизонта событий. Мы до черной дыры.
1: Да. А не правда ли Бетховен это до, а Шуберт это после?
2: Наше радио.

0: все.
1: А, Дмитрий, да. Скажите мне, пожалуйста, как часто у вас бывает так, что вот вы влюбляетесь, потом это во что-то перетекает, и вы жалеете об этом? Или чаще всего не жалеете?
2: На самом деле, тут нужно понять, как часто это во что-то перетекает. Потому что, знаете...
1: А как часто?
2: Вы знаете, ну как часто? С возрастом все реже и реже оно течет. Вот, чтобы сейчас не пошли что-нибудь такое, а я могу.
1: Да,
2: и
1: давайте.
2: Все уже тоже поняли, о чем
1: развивать,
2: я.
1: Развивать.
2: Да, не будем разливать из пустого в порожнее. На самом деле, ты знаешь, с возрастом же мы все реже подпускаем к себе кого-то. И даже мы стараемся влюбляться и любить с осторожностью. Это, к сожалению, это вот черта возраста. И просто нам часто делали больно, и ты не хочешь этого. И потом бывало такое, что и ты делал больно. Ты тоже не хочешь это повторять. А зная свои реакции, свои какие-то привычки, ты можешь таких вещей понатворить. Поэтому мы очень сходимся. У меня есть тоже такая строчка, она связана с мамой. Правда, извините, что я сейчас о себе. Мы подпускаем к себе осторожней, понимаешь? Вот. Но там, в общем, до сих пор еще чувствуем кожей. В этой литературной рубрике будем вспоминать такое слово, как «быт». О, сколько он, честно говоря, загубил прекрасных чувств, стихотворений, отношений, творческих людей. Огромное количество творческих людей, поскольку они именно и не приспособлены. А вот влюбленность, она дает возможность, кстати... В том числе она дает возможность не видеть каких-то недостатков.
1: Да.
2: И ты любишь человека целиком и полностью.
1: Ну, в этом...
2: С долгами, с микрокредитами.
1: В этом и прелесть дофаминовой фазы, Дмитрий.
2: Да. Что это? Это когда хорошо или когда уже плохо?
1: Это когда очень хорошо, это фаза влюбленности.
2: Когда очень хорошо.
1: Да. Есть у меня такое стихотворение. «Любовь нам после обещает рай, но пока пойди поумирай. Лежим под небом, будто под навесом. Любовь всегда хранит тебя под прессом, но словно поднимает от земли. Мы так бедны, но мы как короли». Ну, в общем, это длинно, не буду читать.
2: Я долгие пишу стихи, поставить точку. Как умереть? Это Хаткина. Это Хаткина, донецкая поэтесса, тоже прекрасная совершенно поэтесса, которая тоже не могла поставить точку. Ей было это очень сложно сделать.
1: Кстати, наши каналы Ершова пишет, и Ленский жив.
2: И Ленский жив, да, все очень просто.
1: А потому что он жив, а она пишет, вот и все.
2: Да, тут как бы логику искать не нужно, она есть.
1: Есть уже.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
5: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы.

0: на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше все.
1: Это наше все. Нескучные поэты. Ольга Решова, Дмитрий Ленский. Здравствуйте еще раз, друзья. И хотел бы я обсудить такое понятие, как... Вот смотри, считается, что, допустим, влюбленность, она заставляет нас, ну, не только делать там какие-то безумства, лазить в окно к любимым с ромашками, вот, презирая свой страх и травмы и прочее, прочее, чтобы только порадовать ее, да?
2: Страх высоты.
1: Да, есть только страх высоты, и страх полиции, и страх чего угодно тоже. И вообще, елки-моталки, что я лезу? Есть лифт, но это вот, ну это ж не важно. Ладно, шутки в сторону. Но ведь влюбленность нас еще и толкает к чему-то прекрасному. Мы же хотим больше видеть прекрасного, мы хотим этим самым делиться. И мы хотим творить, например, писать стихи. Как много людей, которые влюблены, мужчины, женщины, пишут друг другу. Пусть они нелепые, пусть они не прям правильные, никогда не будут там шедеврами литературы.
2: Действительно, ведь появляются именно стихи, не что-нибудь другое. Не начинают писать картины, да, как правило, это именно стихи. То есть поэзия, она как никакая другая сфера искусств связана с этим именно чувством.
1: Да.
2: Потому что, ну вот, ну это как инь и янь, я не знаю, это сопутствует всегда влюбленности. Поэтому для нас это такая пища, эта влюбленность. Пища для стихов. Это, конечно, ужасно звучит.
1: Да почему нет? Это же прекрасно. Вот я хочу сейчас наших слушателей попросить вспомнить свои первые детские любовные стихотворения. Ведь вы же что-то делали. Вы же вот просто это где-то в вашей голове было. Потому что, ну, как мне кажется, каждый мальчишка в нашем классе вот писал стихи в своей, ну, там, девочке, в которую был влюблен. Такое было, ну вот я видел это.
2: Да. И мне даже знакомая показывала свои стихи, которые она написала в период влюбленности. Она говорит, больше никогда, ни до, ни после, у меня не получилось. Училась даже близко что-то такое написать. Говорит, то есть вот насколько это чувство, оно тебя как-то поднимает над собой.
1: Угу. Да, конечно, конечно.
2: Ну, уровень твой повышает. И, собственно, ты пишешь то, что никогда больше написать не сможешь.
1: А потому что это на таком острие чувства идет, и в этот момент твое рациональное, оно слегка притупляется.
2: Но мне кажется, даже не поэтому, а потому что ты чуть-чуть касаешься поднебесной. Ты чуть-чуть поднимаешься.
1: Ну вот я так и говорю, что вначале рациональное отключается, и у тебя начинается полет, у тебя идет прямая связь, и тогда тебе поступает столько информации, которая на эту информацию ты раньше не обращал внимания, ибо все вот твои вещи житейские уходят на второй план, и тебя колбасит только дофаминовый такой ритм.
0: Наша радио.

0: «Наше все».
1: Дорогие друзья, это проект «Наше все», Дмитрий Ленский, Ольга Ершова. Мы рассуждаем о влюбленности.
2: Как-то мы очень нервно рассуждаем. Ну, как мне кажется, когда влюбленность, знаешь, такое легкое придыхание должно быть. Какая-то такая утомная
1: слова. Подождите, сейчас будет придыхание.
2: Давайте.
1: Агата Кристи когда-то сказала: человек, если он влюблен, он ведет себя как овца. Ты прекрасен и галантен, если ты не влюблен. Вот. Есть у меня такая шпилька, влюбленный где-то я прочла, ведет себя слегка дебильно. Вот из чего я поняла, что вы влюбились очень сильно. А вот, собственно.
2: Да.
1: А бывало ли у вас, Дмитрий, какое-то вообще странное, непримерное поведение в этом состоянии? Расскажите.
2: Огромное количество. У меня сопли полетели, простите. Вот, огромное количество.
1: Ну что, вы вели себя, как сказала Агата Кристи, как овца.
2: Ну, не то чтобы как школу считать. Тогда да, потому что, я уже говорил об этом. Гормоны убивают. В общем, подросток, мальчик, он должен учиться до, допустим, 12 лет, потом брать перерыв от всего, потому что там строится гормон.
1: Угу.
2: И то, как мы выражаем симпатию к девушке, это ни на что не натянуть. Это даже сову не на глобус. Это даже глобус не на елку, понимаешь? Это вообще не получается. Это когда ты смотришь на нее, у тебя дыхание спирает, и ты берешь, а у тебя в руке портфель. А тут сменка, второй еще пакет. И чем ей прилетит в спину? Ты уже не... Почему ты это делаешь? Ты этого не знаешь.
1: А что она стоит такая красивая, нарывает?
2: Нет таких мыслей. Ты просто стоишь и думаешь: на, люблю.
1: Ага.
2: Вот в этом «на» это «люблю». Понимаешь, у нас была там классная Маринка, у нее были длинные косички, мышиные-мышиные, тонкие-тонкие, но мы тогда не понимали, что там, ну, как-то ширина косы важна. Это потом, чем шире и больше, тем будет лучше. А так как бы, ну, тоненькие-тоненькие. Мы их привязывали к спинке стула. Просто потому, что девчонка была красивая. И она встает, эти длинные волосы, бац, у нее шея, она бьется головой в соседнюю парту заднюю, вот, и идет, и все еще такая же красивая идет. Почему с нами было такое, я вот не понимаю.
1: Во взрослом возрасте эти глупости во что переросли?
2: Наверное, в сублимацию. Вот тут тогда начинаешь писать стихи уже. Ага. У меня вот именно, знаешь, вот у меня влюбленность действует только тогда, когда она заканчивается. Ну, вот заканчивается, либо я ее заканчиваю. Поскольку, к сожалению, я уже в том возрасте, когда я умею и заставлять себя влюбиться, и заставить себя не любить.
1: То есть твои стихи пишутся, когда влюбленность закончилась?
2: Ну, не то, что закончилась. Но я, вот, допустим, знаю, что из этой влюбленности
1: знаешь,
2: ничего не будет. Да.
1: Это
2: тоже становится образом,
1: себе...
2: и уже можно развить отношения, и вы расстались, и вы пострадали, и т-т-т-т-т-т. Вот, никто ни в чем не виноват, просто вы еще даже не встретились, но вы уже расстались.
1: Я, кстати, тебя очень хорошо понимаю. У меня стихи тоже очень многие написаны после любви.
2: После любви. Той самой любви, которая
1: после
2: никогда и не должна была состояться. Так, легкая влюбленность. Ну, подумаешь.
1: Мы сегодня рассуждали о влюбленности. Слегка соприкоснувшись рукавами, мы с Дмитрием рассуждали о влюбленности.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
4: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Новые меры по защите россиян от действий телефонных и кибермошенников планирует принять Госдума в ближайшее время, сообщил Вячеслав Володин. Председатель Палаты парламента подчеркнул, что злоумышленники используют новые технологии, поэтому совершенствование механизмов противодействия находится в приоритете. С 2025 года принято 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством. В первом квартале этого года число подобных звонков уже сократилось. Показатель варьируется от 33 до 74% в зависимости от оператора. Володин добавил, что правоохранительные органы ведут работу по пресечению противоправной деятельности. В частности, в Санкт-Петербурге выявили крупный центр связи, который совершал свыше 3000 мошеннических звонков в день. До 15 дополнительных баллов за общие целевые индивидуальные достижения могут добавить абитуриенту российские университеты, рассказали в Минобрнауки. За общие индивидуальные достижения можно получить до 10 баллов. Конкретное количество вузы устанавливают самостоятельно. К таковым относятся окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах, волонтерство, наличие значка ГТО и другое. Целевые индивидуальные достижения учитываются при приеме на целевое обучение. К ним относятся участие в профориентации, проводимой заказчиком такого обучения. За них могут начислять до 5 баллов и добавлять к сумме за общие достижения. Средняя зарплата в России к 2029 году превысит 132 тысячи рублей, подсчитала РИА Новости, изучив прогнозы властей. Ожидаемая величина более чем на 31% превысит результат 2025 года. В нынешнем году ожидается рост на уровне 8%. Показатель превысит 108 тысяч. Речь идет о среднемесячной начисленной заработной плате работников организаций. Показатель рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. При подсчете учитываются доходы всех сотрудников, в том числе и тех, кто получает сверхвысокие начисления. Россиянки Мира Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир женской теннисной ассоциации «Время» в парном разряде. В финальном матче спортсменки обыграли испанку Кристину Букшу и американку Николь Мелликар-Мартинес со счетом 6-3, 6-3. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Для дуэта это третья победа в турнирах женской теннисной ассоциации. Также они стали серебряными призерами в парном разряде на Олимпийских играх в Париже. Анонсировано сразу 4 сериала по вселенной фильмов «Форсаж». Они находятся на ранней стадии разработки, подробности сюжетов пока не раскрываются. Однако звезда франшизы Вин Дизель, который выступит исполнительным продюсером всех проектов, рассказал, что основное внимание будет уделяться уже знакомым зрителям персонажам. Также ведется работа над фильмом «Форсаж навсегда», который станет заключительной частью кинофраншизы. После его релиза развитие вселенной продолжится на малых экранах. Премьера последней полнометражной ленты серии запланирована на март 2028 года. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций, 50 плюс спикеров, живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец «Васильчуки Ресторан Групп» Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
4: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой. Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей. Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00. ДКЖ. Билеты на сайте Эйфория.про. Скидка по промокоду радио 20%.
5: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорожа Народгана. Украина, ПИС 24-210-4035-491-12+. Год Воронеж, 2026 год.
6: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.
4: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней.

0: Наша. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Предложение действует, пока продукция есть наличие. Продукция и ее стоимость на «додопицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-0-1-18-44. Сыктывкар.

0: Открытый обзор.
1: Воронеж. Ленинский проспект, 177. Телефон 299-0070. Новосибирская, 19. Телефон 256-0055.
2: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvia.ru.
3: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
4: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира. Творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области. Без возрастных ограничений.
5: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
6: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
7: в глубину или на глубину.
6: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: С новостями недели в студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Замгубернатор Игорь Лотков провел совещание по развитию строительной отрасли с участием министра строительства Артура Кулешова, представителей науки и бизнеса. Участники обсудили автоматизацию, стандартизированные подходы и уровень подготовки специалистов. Директор регионального центра компетенции Андрей Демидов сообщил о планах создать клуб «Территория производительности», где будут обсуждаться бережливые производства. А ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин поделился разработками по использованию искусственного интеллекта в строительстве. Также обсуждались тенденции китайского строительного рынка. Министр экологии и природных ресурсов области Наталья Ветер приняла участие в открытии Центра охраны рукокрылых «Нетопырь» на территории парка «Дельфин» проекта «Оно – наша природа», созданного при поддержке Президентского фонда природы. Директор организации Елена Шерстяных, первая в России, начавшая реабилитацию летучих мышей, рассказала, что за 7 лет работы спасено не менее 60 тысяч рукокрылых. Наталья Ветер подчеркнула, что открытие центра – невероятное подспорье для изучения климатических изменений и сохранения жизни тысячам диких животных, попадающих в городскую среду. В Кантемировке создали мемориальный комплекс воинам-водителям специальной военной операции, открытый в преддверии Дня Победы. Памятник появился на въезде в поселок у трассы Воронеж-Луганск. На постаменте установлен автомобиль КАМАЗ, а на мемориальных плитах высечены имена в память о более чем 90 воинах-водителей Московского военного округа, участвовавших в выполнении боевых задач в зоне СВО. В церемонии открытия приняли участие военнослужащие, представители органов власти, активисты, общественники и жители района. Две остановки общественного транспорта на Плехановской и Московском проспекте обновят за 156 миллионов рублей. Специалисты восстановят остановочные и посадочные площадки, заменят автопавильоны на более длинные и широкие, восстановят освещение. Работы должны выполнить до конца осени 2027-го. Остановки обновят в рамках проекта создания метробуса, способ организации существующих автобусных маршрутов с выделенными полосами. Первая линия метробуса пройдет от главного корпуса ВГУ до памятника Славы. В Воронежской области ищут подрядчика для разработки проекта и строительства реабилитационного корпуса Бутурлиновского детского дома-интерната. Начальная цена контракта – 322 миллиона рублей. Работу необходимо завершить до 1 декабря следующего года. Подрядчику предстоит построить реабилитационные административно-бытовые комплексы, жилой блок и блок с тренировочной квартирой. В новом корпусе разместятся учебные мастерские, спортзал, тренажерный зал, кабинеты ЛФК, театральные и музыкальные студии, кинозал, библиотека и компьютерный класс. Минсельхоз России запускает летнюю образовательную программу «Агросмена-2026» для школьников агротехнических классов, включая учащихся 7-10 классов из Воронежской области. В июле ребята проведут две 14-дневные смены в Калуге, где познакомятся с современными профессиями АПК, попробуют себя в роли генетиков, агрохимиков и биотехнологов. Заявки принимают до 26 мая. По итогам отбора лучшие кандидаты получат приглашение на программу. Это важный шаг к подготовке кадров для сельского хозяйства региона. Это были новости недели.
0: Наше радио. Так звучит наше.

письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

верь в свою звезду и лети. Уломай отца, чтоб сходил к врачу, и, может быть, удастся его спасти. Я бы рассказал ему, что любовь

0: Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.
1: Так звучит наше радио.
2: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. Сварщики и стюардессы, художники и дальнобойщики, спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пихтории, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио. Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.
3: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
2: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка.
4: Рейтинги. Реклама на 107 FM.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
8: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07. Код город.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Светы обтор.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа и регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205 04 45 205 04 45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: было нетрудно.
1: Наше радио.
2: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Сделано в России. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио сделано в России.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

Так уж стать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв Денис Петрович», ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
8: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске «Will to Kill» — «Удушье». Как пишут сами музыканты про свою новую работу, когда тишина в голове невозможна, а единственный враг смотрит из осколков разбитого зеркала, остается только лишь чувство удушья. Прекрасная композиция, парням спасибо за работу и удачи!
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: Название коллектива «Мещера», название трека «Белый плен». Краткая информация. Dark Folk Metal коллектив из Рязани отчитывает свою историю с конца 22-го. В музыке присутствуют вкрапления классического эпического звучания оркестровых инструментов, гуслей, тальхарпы. Это такая разновидность арфы. Яростные вставки black metal ударных и рифов сочетаются с этнической перкуссией и звуками варгана. За «Мещера» я внимательно слежу, радуюсь успехам, причем не только музыкальными, но и в смысле признание. Вот, например, сейчас у группы идет сбор средств на создание четвертой главы нашего творчества. Уже собрано 352 с лишним тысячи рублей при цели в 1 миллион. Пожелаем удачи во всем, а прямо сейчас новая работа.
1: Жесткий диск.
0: «Мещера», «Белый плен».

0: Команда Мещера, трек называется «Белый плен», новинка.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Много писем будет, вот еще одно. Название коллектива «Минимум счастья». Название трека «Мразота». Или «Мразота», кстати, интересно. Краткая информация о коллективе. Если бы этот трек можно было бы взвесить на весах, то они бы развалились на части и окислились бы от этого вязкого жира. One Man Band, «Минимум счастья», выпускает экспериментальный сингл, на котором заходит на территорию таких жанров, как дедкор и грайндкор. Композиция накрывает волной звука, сбивает с ног, давит, душит и не отпускает до самого финала. Именно за это мы и любим музыку. Это вызов, испытание и звуковой шторм, который стоит пережить. Давайте попробуем.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: «Минимум счастья», «Мразота» или «Мразота».

0: музыкальный проект под названием «Минимум счастья».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «The Way of Silence», название трека «Вселенная Марс». В настоящее время музыканты делают треки в двух концепциях: славянская мифология и космическо-фантастическая тематика. Давайте послушаем вещи с тематикой номер два.
1: Жесткий диск.
0: «The Way of Silence», «Solar Breath», «Вселенная Марс».

0: Freeway of Silence, Solar Burst, Вселенная Марс.
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: Название коллектива Promise Untold. Название трека Why is my son a capybara? Интересное название. Краткая информация. Promise Untold — московская группа, играющая альтернативный инструментальный металл. Ну, может, хорошо знакомая, по крайней мере, по музыке. Why My Son is Capybara — сюрреалистическая инструментальная притча о растерянности, принятии и странной нежности, которая рождается там, где логика уже не помогает. В этом треке абсурд становится способом говорить о близком и непонятном одновременно.
1: Слов нет.
0: Promise Untold — Why is my son a capybara?

0: команда Promise Untold, трек WMSIC.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Амата Рахат». Название трека «Сомнамбул». Краткая информация. «Сомнамбул» — один из ключевых треков в концепции дебютной пластинки курских дедкорщиков «Амата Рахат», поскольку ненадолго вырывается из общей канвы и напрямую говорит о том, что годами копилось внутри боль, страх, надежда, прощение. Это не крик отчаяния, это крик освобождения, который ложится на рельсы симфонического металла с его высокими женскими голосами и дедкорной тяжести. «Зеркало» является вызовом каждому, кто готов заглянуть в себя и спросить: «А что оставлю я?»
1: Жесткий диск.
0: Амата Рахат, «Сомнамбул».

0: Амат Рахат, пишется латиницей. Трек называется «Сомнамбул».
1: Жесткий диск.
0: Название коллектива я потратил на аниме «10 тысяч часов». О, мы уже знакомы. Название трека — «Синдром одиночки». Краткая информация. Я потратил на аниме «10 тысяч часов» проект из Сибири, в рамках которого музыкант выпускает домашний и уютный пост-рок, который погружает слушателя в атмосферу ностальгических воспоминаний и тихих откровений. «Синдром одиночки» — второй сингл проекта, вдохновленный аниме «Призрак в доспехах». Обложка релиза является аллегорией на то, как души людей заперты в высокотехнологичных машинах, но все равно не чувствуют себя свободными. В это же время сама композиция представляет из себя инструментальный и меланхоличный, погружающий в грусть пост-рок, что помогает в раскрытии общего музыкального замысла и погружении в экстатическое состояние созерцательной глубины.
1: Слов нет.
0: Я потратил на аниме 10 тысяч часов «Синдром одиночки».

0: второй инструментальный трек в рамках одной программы, где это видно такое. Команда называется «Я потратил на аниме 10 тысяч часов», трек «Синдром одиночки».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива, ну тут сложно прочитать, как бы Blackstone, но в слове Black вместо буквы AV. Название трека «Тишина». Краткая информация о коллективе. Основанная в 2025 году продюсером и композитором Алексеем Бакуловым и вокалистом Никитой Черным, группа создает музыку на стыке модерн-металла, метал-кора и альтернативной электроники, вдохновляясь такими коллективами, как в том числе Day Seekers, Sleep Token и Bad Omens.
1: Жесткий диск.
0: Blackstone, «Тишина».

Герой трека, пишут музыканты коллективов Make Me Insane и KCD, представляет из себя оборотня Саламандру, о чем говорит метка на его груди, когда он превращается, сгорает подобно Фениксу и возрождается в рандомных местах.

0: местах. Он ищет свою любовь, девушку, с которой он видится в своих реалистичных снах. Они ищут друг друга, и это романтично-трагичная история о бесконечном поиске любви.
1: Жесткий диск.
0: Make Me Insane, Кассиди, Саламандра.

0: Саламандра. Работа Make Me Insane и Кэссиди.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Solar Echoes. Название трека «Петля». Краткая информация. Это солнечный луч меланхоличного металла с экспериментами внутри жанра. Тяжесть звука в сочетании с эмоциональным миксом женского и мужского голосов определенно не оставит равнодушным. Ну давайте посмотрим, оставит или не оставит.
1: Жесткий диск.
0: Solar Echoes «Петля».

Однажды мне сказали, время — это плоский круг. Все, что мы когда-то сделали или еще сделаем, мы будем все это делать снова и снова и снова. И тот маленький мальчик, эта маленькая девочка окажутся в том же самом месте снова. Снова. И снова.

До конца программы остается где-то примерно 2 минуты, и, к сожалению, целиком следующий трек не влезет, но хотя бы частичку послушаем. Это коллектив «Ворот», трек «Остатки прежней формы», и этот мелодик «Dead Metal» — ведущий сингл с предстоящего полноформатного альбома, который выйдет 20 мая 2026 года.

0: «Воротх» называется команда, остатки прежней формы называется сингл, который совсем скоро станет частью нового альбома. На этом все. Место на жестком диске на сегодня закончилось. Помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
2: Жесткий диск. Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов, умеренный северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где заняты около 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательства планируют направить 345 миллионов рублей. Также Александр Калинин рассказал о форуме «Бизнес для села, село для бизнеса», где было отмечено, что регион занимает 7-е место в нацрейтинге состояния инвестиционного климата. В Воронеже прошел городской отчетный форум «Есть результат» с участием около 800 жителей. Заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов заявил, подводя итоги работы народной программы, в нашем миллионном городе можно с уверенностью сказать «Есть результат». За последние 5 лет на развитие социальной инфраструктуры привлечено более 70 миллиардов рублей. Мэр Сергей Петрин поблагодарил губернатора Александра Гусева за системную поддержку. Руководитель регионального исполкома ОНФ Марина Булгакова сообщила о ежемесячной отправке около 10 гуманитарных конвоя в зону СВО. Молодогвардейцы предложили запустить межрегиональный тур фестиваля «Уличная классика» с всероссийским финалом в Воронеже. В рамках форума наградили активных жителей Воронежа, внесших значимый вклад в развитие партии, в реализацию народной программы и за проявленную активную гражданскую позицию, а также вручили партийные билеты. Делегация Воронежской области во главе с зампредом правительства Александром Поповым участвует в форуме «Госзаказ» в Сколково. Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга, подчеркнув, рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора качественного бизнеса. По итогам минувшего года регион стал лидером в России по применению рейтинга. Объем закупок составил около 8 миллиардов рублей. За 4 месяца 2026-го более 5 миллиардов. Ожидается 10 миллиардов к концу года. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков, включая анализ благонадежности для оценки рисков неисполнения контрактов. Министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов представил опыт Воронежской области на выставке «Металлообработка в Москве». Он сообщил, что регион находится в тройке лидеров России по темпам роботизации, входит в топ-15 по количеству внедренных роботизированных решений. Для дальнейшего развития по поручению губернатора разрабатывают проект закона о государственной областной поддержке проектов роботизации и автоматизации. Воронежская область станет первым субъектом России с таким нормативным актом. Законопроект предусматривает налоговые льготы, субсидии на покупку роботов и ПО, поддержку лизинга, обучение персонала и выделение земли без торгов. Также запускается новая программа регионального фонда развития промышленности, займы от 10 до 100 миллионов рублей на 5 лет по ставке 4%, 3% для ответственного бизнеса. Это были новости региона.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов, умеренный северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
4: Корабли по

судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужен. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется верить.

0: спою. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где заняты около 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательства планируют направить 345 миллионов рублей. Также Александр Калинин рассказал о форуме «Бизнес для села, село для бизнеса», где было отмечено, что регион занимает 7-е место в нацрейтинге состояния инвестиционного климата. В Воронеже прошел городской отчетный форум «Есть результат» с участием около 800 жителей. Заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов заявил, подводя итоги работы народной программы, в нашем миллионном городе можно с уверенностью сказать «Есть результат». За последние 5 лет на развитие социальной инфраструктуры привлечено более 70 миллиардов рублей. Мэр Сергей Петрин поблагодарил губернатора Александра Гусева за системную поддержку. Руководитель регионального исполкома ОНФ Марина Булгакова сообщила о ежемесячной отправке около 10 гуманитарных конвоев в зону СВО. Молодогвардейцы предложили запустить межрегиональный тур фестиваля «Уличная классика» с всероссийским финалом в Воронеже. В рамках форума наградили активных жителей Воронежа, внесших значимый вклад в развитие партии, в реализацию народной программы и за проявленную активную гражданскую позицию, а также вручили партийные билеты. Делегация Воронежской области во главе с зампредом правительства Александром Поповым участвует в форуме «Госзаказ» в Сколково. Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга, подчеркнув, рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора качественного бизнеса. По итогам минувшего года регион стал лидером в России по применению рейтинга. Объем закупок составил около 8 миллиардов рублей. За 4 месяца 2026-го – более 5 миллиардов. Ожидается 10 миллиардов в конце года. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков, включая анализ благонадежности для оценки рисков неисполнения контрактов. Министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов представил опыт Воронежской области на выставке «Металлообработка в Москве». Он сообщил, что регион находится в тройке лидеров России по темпам роботизации и входит в топ-15 по количеству внедренных роботизированных решений. Для дальнейшего развития по поручению губернатора разрабатывают проект закона о государственной областной поддержке проектов роботизации и автоматизации. Воронежская область станет первым субъектом России с таким нормативным актом. Законопроект предусматривает налоговые льготы, субсидии на покупку роботов и ПО, поддержку лизинга, обучение персонала и выделение земли без торгов. Также запускается новая программа Регионального фонда развития промышленности, займы от 10 до 100 миллионов рублей на 5 лет по ставке 4%, 3% для ответственного бизнеса. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

что дала судьба, тем и живите. Синих птиц возвращения не ждите. Кто держал свое слово, то

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где заняты около 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательства планируют направить 345 миллионов рублей. Также Александр Калинин рассказал о форуме «Бизнес для села, село для бизнеса», где было отмечено, что регион занимает 7-е место в нацрейтинге состояния инвестиционного климата. В Воронеже прошел городской отчетный форум «Есть результат» с участием около 800 жителей. Заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов заявил, подводя итоги работы народной программы, в нашем миллионном городе можно с уверенностью сказать «Есть результат». За последние 5 лет на развитие социальной инфраструктуры привлечено более 70 миллиардов рублей. Мэр Сергей Петрин поблагодарил губернатора Александра Гусева за системную поддержку. Руководитель регионального исполкома ОНФ Марина Булгакова сообщила о ежемесячной отправке около 10 гуманитарных конвоев в зону СВО. Молодогвардейцы предложили запустить межрегиональный

0: В России по применению рейтинга объем закупок составил около 8 миллиардов рублей за 4 месяца 2026-го, более 5 миллиардов. Ожидается 10 миллиардов к концу года. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков, включая анализ благонадежности для оценки рисков неисполнения контрактов. Министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов представил опыт Воронежской области на выставке «Металлообработка в Москве». Он сообщил, что регион находится в тройке лидеров России по темпам роботизации, входит в топ-15 по количеству внедренных роботизированных решений. Для дальнейшего развития по поручению губернатора разрабатывают проект закона о государственной областной поддержке проектов роботизации и автоматизации. Воронежская область станет первым субъектом России с таким нормативным актом. Законопроект предусматривает налоговые льготы, субсидии на покупку роботов и ПО, поддержку лизинга, обучение персонала и выделения земли без торгов. Также запускается новая программа регионального фонда развития промышленности, займы от 10 до 100 миллионов рублей на 5 лет, поставки 4%, 3% для ответственного бизнеса. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов, умеренный северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
7: Так звучит наше.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где заняты около 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательства планируют направить 345 миллионов рублей. Также Александр Калинин рассказал о форуме «Бизнес для села, село для бизнеса», где было отмечено, что регион занимает 7 место в нацрейтинге состояния инвестиционного климата. В Воронеже прошел городской отчетный форум «Есть результат» с участием около 800 жителей. Заместитель губернатора, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Маслов заявил, подводя итоги работы народной программы, в нашем миллионном городе можно с уверенностью сказать «Есть результат». За последние 5 лет на развитие социальной инфраструктуры привлечено более 70 миллиардов рублей. Мэр Сергей Петрин поблагодарил губернатора Александра Гусева за системную поддержку. Руководитель регионального исполкома ОНФ Марина Булгакова сообщила о ежемесячной отправке около 10 гуманитарных конвоев в зону СВО. Молодогвардейцы предложили запустить межрегиональный тур фестиваля «Уличная классика» с всероссийским финалом в Воронеже. В рамках форума наградили активных жителей Воронежа, внесших значимый вклад в развитие партии, в реализацию народной программы и за проявленную активную гражданскую позицию, а также вручили партийные билеты. Делегация Воронежской области во главе с зампредом правительства Александром Поповым участвует в форуме «Госзаказ» в Сколково. Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга, подчеркнув, рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом.